0: уютно пахнет. Всем печей вегазы, чем печься мякотца. Уж тебе били бы на уйты. Уж тебе били бы на уйты. Виген за фирф на цлуф дышка. Ищану ир кафа мулбанты бабис. Рел миста излыб, излыб. Рел в дисе хурьем мабахи.
1: Abira, abira, auga, auga.

Terkussi anist, eftet bitoči kuči pof, не повторит, шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как.